0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Как быть, когда тебе 15? Уйти в себя и там остаться.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская область вошла в десятку самых спортивных регионов России. За последние 4 года доля граждан, систематически занимающихся спортом, выросла с 40 до 65%. В Брянской области работает 81 спортивная федерация. Ведущие из них – это легкая атлетика и дзюдо, спортивная борьба, плавание, лыжные гонки, футбол, баскетбол, волейбол и гандбол. 163 спортсмена стали кандидатами в сборные команды нашей страны. Спортивная инфраструктура насчитывает более 2600 объектов. Почти 200 из них построили и отремонтировали в последние годы. В спортивных учреждениях области занимаются более 26 тысяч человек. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важное направление – это поддержка тренерского состава, для которого за счет областного бюджета было приобретено более 90 квартир. Высокие результаты и во всероссийском рейтинге ГТО. Брянская область является 4-й в Центральном федеральном округе и 14-й в России. В этом году уже более 10 тысяч человек получили знаки отличия. Дальнейшее строительство бассейнов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов является очень капиталоемкими направлениями. Егор Ковальчук отметил, необходимо активнее участвовать в различных федеральных программах. Брянский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем лиги Global Chess. Прославленный спортсмен выступал в одной команде вместе с россиянкой Полиной Шуваловой, а также Левоном Араяном и Линьером Домингесом, оба американцы. Помимо этого, индийцем Леоном Люком Мендонкой и греком Ставролой Цавукидо. В решающем матче команда Яна Непомнящего обыграла соперников, за которые выступал и Магнус Карлсон. При этом брянский шахматист одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Турнир проходил по двойной круговой системе. Затем по итогам шахматисты определили сильнейших в плей-офф. Всего участвовало 6 команд, каждая из которых состояла из 6 шахматистов. Брянские гиревики выступили на Кубке России в Ростове-на-Дону, где собрались более 250 спортсменов из 38 российских регионов. Сборную Брянской области на данных соревнованиях представляли 8 спортсменов из Брянска и Новозыбково. В результате упорной борьбы наши атлеты завоевали 3 бронзовые медали. Отличились Виктория Альянова, Андрей Мухитов и Никита Шолохов. Легенда брянского баскетбола Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры. Заслуженный мастер спорта, напомню, родился 14 октября 1985 года в Клинцах и начал карьеру в Тольяттинском стандарте. Затем играл за Химки. В 2008 году в составе Химок Виталий выиграл Кубок России и принял участие в Олимпиаде. Через 2 года ему удалось стать капитаном команды. В сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы 2011 года и Олимпиады 2012 года. В 2013 стал армейцем, перейдя в московский ЦСКА. В этой команде Виталий Фридзон 5 раз подряд становился чемпионом России по баскетболу. В 2024-м стал играющим тренером Брянской Десны. Напомню, Виталий Фридзон является почетным гражданином города Клинцы и настоящей гордостью Брянской области. Его имя носит Клинцовская детско-юношеская спортивная школа «Луч». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Время наступаешь, хрустит под ногами. Ждешь чего-то, что изменило бы жизнь. Что-то случилось, и объясняю.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области свой гражданский долг на выборах уже исполнили более 42% избирателей. Напомню, согласно решению Центра избиркома, в приграничных районах нашей страны предусмотрена возможность выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и досрочных выборах губернатора, в частности Брянской области, в том числе и по месту жительства. Как сообщает областная избирательная комиссия, это позволяет избежать массового скопления людей. В отдельных районах возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования или в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках. Поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такую безопасность гарантировать. Причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Министерство сельского хозяйства предлагает расширить пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей из регионов с профицитом зерна более 190% и объемом производства от 2 миллионов тонн. Мера коснется сельхозпредприятий, у которых доля дохода от продажи зерновых составляет не менее 70%, а также хозяйств, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций регионального уровня. Законопроект предусматривает возможность восстановления льготной ставки на срок до 1 года для займов, выданных в 2025 и 2026 годах, которые ранее были переведены банками на коммерческие условия. Инициатива призвана поддержать растениеводов в условиях падения внутренних цен на зерно и логистических сложностей при экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и топай.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 36%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за...

0: аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне были сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается в настоящее время одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины, на развитие которого направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Брянская молодежь приняла участие в международном фестивале, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у нашей делегации особая миссия. Брянские артисты встречали прибывающие на фестиваль делегации русскими народными танцами и зажигательными хороводами. Покорили гостей не только из России, но и из других стран мира. По словам главы региона, Брянская область на форуме представляет более 40 человек. Это волонтеры, активная молодежь, представители регионального отделения движения первых и юные дарования из Брянского колледжа искусств. Добавлю, в этом году фестиваль объединил более 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Ключевые направления – это наука, образование, предпринимательство, спорт, креативные индустрии, цифровые технологии и госуправление. Созданы пространства, где молодые люди могут реализовать совместные инициативы и формировать образ будущего. Владимир Путин заявил, западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Это стремление обретает порой неприглядные формы. Как указал президент, в отношении России введено около 30 тысяч санкций, по совокупности вдвое больше, чем против всех остальных стран мира. По итогам арктического саммита лидеров Евросоюза, где вместо обсуждения проблем высоких широт Европейская партия войны опять сосредоточилась на Украине, стало ясно. Русофобски настроенные лидеры стран Старого Света не смогли согласовать продление одного из многочисленных пакетов, предусматривающих заморозки активов примерно 3000 российских физических и юридических лиц. Владимир Путин подчеркнул, страны-инициаторы санкций сталкиваются со спадом в экономике и проводить подобную России инновационную политику уже попросту не могут. Доля продовольственной пшеницы нового урожая в России достигла 80%. Это свидетельствует о ее высоком качестве, объем которого превзошел показатели прошлых лет. Урожай зерна в России по итогам уборки на 70% посевных площадей превысил 110 миллионов тонн, включая почти 84 миллиона тонн пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне, а год к году сбор вырос на 10,5 миллионов тонн, то есть примерно на 10%. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционными достижениями, а также удобрений и средствами защиты растений, помимо этого цифровыми и другими решениями. Минсельхоз в настоящее время прорабатывает введение до конца нынешнего года моратория на плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: Корчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время

0: самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК «БМЗ».
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области свой гражданский долг на выборах уже исполнили более 42% избирателей. Напомню, согласно решению Центра избиркома, в приграничных районах нашей страны предусмотрена возможность выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и досрочных выборах губернатора, в частности Брянской области, в том числе и по месту жительства. Как сообщает областная избирательная комиссия, это позволяет избежать массового скопления людей. В отдельных районах возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования или в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках, поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такую безопасность гарантировать. Причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но не согласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Министерство сельского хозяйства предлагает расширить пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей из регионов с профицитом зерна более 190% и объемом производства от 2 миллионов тонн. Мера коснется сельхозпредприятий, у которых доля дохода от продажи зерновых составляет не менее 70%, а также хозяйств, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций регионального уровня. Законопроект предусматривает возможность восстановления льготной ставки на срок до 1 года для займов, выданных в 2025 и 2026 годах, которые ранее были переведены банками на коммерческие условия. Инициатива призвана поддержать растениеводов в условиях падения внутренних цен на зерно и логистических сложностей при экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво, воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
18: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
20: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
21: 3-2 радио представляет.
22: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
23: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
22: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей» с 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
5: Категория 0+.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 36%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Экспресс-сервис «Асташелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
1: «Ну, а ты?»
0: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей. Таким образом, прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 000 рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Эчпай, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду, влажность 36%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне были сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается в настоящее время одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины, на развитие которого направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Брянская молодежь приняла участие в международном фестивале, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у нашей делегации особая миссия. Брянские артисты встречали прибывающие на фестиваль делегации русскими народными танцами и зажигательными хороводами. Покорили гостей не только из России, но и из других стран мира. По словам главы региона, Брянская область на форуме представляет более 40 человек. Это волонтеры, активная молодежь, представители регионального отделения движения первых и юные дарования из Брянского колледжа искусств. Добавлю, в этом году фестиваль объединил более 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Ключевые направления – это наука, образование, предпринимательство, спорт, креативные индустрии, цифровые технологии и госуправление. Созданы пространства, где молодые люди могут реализовать совместные инициативы и формировать образ будущего. Владимир Путин заявил, западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Это стремление обретает порой неприглядные формы. Как указал президент, в отношении России введено около 30 тысяч санкций, по совокупности вдвое больше, чем против всех остальных стран мира. По итогам арктического саммита лидеров Евросоюза, где вместо обсуждения проблем высоких широт Европейская партия войны опять сосредоточилась на Украине, стало ясно. Русофобски настроенные лидеры стран Старого Света не смогли согласовать продление одного из многочисленных пакетов, предусматривающих заморозки активов примерно 3000 российских физических и юридических лиц. Владимир Путин подчеркнул, страны-инициаторы санкций сталкиваются со спадом в экономике и проводить подобную России инновационную политику уже попросту не могут. Доля продовольственной пшеницы нового урожая в России достигла 80%. Это свидетельствует о ее высоком качестве, объем которого превзошел показатели прошлых лет. Урожай зерна в России по итогам уборки на 70% посевных площадей превысил 110 миллионов тонн, включая почти 84 миллиона тонн пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне, а год к году сбор вырос на 10,5 миллионов тонн, то есть примерно на 10%. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционными достижениями, а также удобрений и средствами защиты растений, помимо этого цифровыми и другими решениями. Минсельхоз в настоящее время прорабатывает введение до конца нынешнего года моратория на плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 36%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская область вошла в десятку самых спортивных регионов России. За последние 4 года доля граждан, систематически занимающихся спортом, выросла с 40 до 65%. В Брянской области работает 81 спортивная федерация. Ведущие из них – это легкая атлетика и дзюдо, спортивная борьба, плавание, лыжные гонки, футбол, баскетбол, волейбол и гандбол. 163 спортсмена стали кандидатами в сборные команды нашей страны. Спортивная инфраструктура насчитывает более 2600 объектов. Почти 200 из них построили и отремонтировали в последние годы. В спортивных учреждениях области занимаются более 26 тысяч человек. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важное направление – это поддержка тренерского состава, для которого за счет областного бюджета было приобретено более 90 квартир. Высокие результаты и во всероссийском рейтинге ГТО. Брянская область является 4-й в Центральном федеральном округе и 14-й в России. В этом году уже более 10 тысяч человек получили знаки отличия. Дальнейшее строительство бассейнов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов является очень капиталоемкими направлениями. Егор Ковальчук отметил, необходимо активнее участвовать в различных федеральных программах. Брянский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем лиги Global Chess. Прославленный спортсмен выступал в одной команде вместе с россиянкой Полиной Шуваловой, а также Левоном Араяном и Линьером Домингесом, оба американцы. Помимо этого, индийцем Леоном Люком Мендонкой и греком Ставролой Цавукидо. В решающем матче команда Яна Непомнящего обыграла соперников, за которые выступал и Магнус Карлсон. При этом брянский шахматист одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Турнир проходил по двойной круговой системе. Затем по итогам шахматисты определили сильнейших в плей-офф. Всего участвовало 6 команд, каждая из которых состояла из 6 шахматистов. Брянские гиревики выступили на Кубке России в Ростове-на-Дону, где собрались более 250 спортсменов из 38 российских регионов. Сборную Брянской области на данных соревнованиях представляли 8 спортсменов из Брянска и Новозыбково. В результате упорной борьбы наши атлеты завоевали 3 бронзовые медали. Отличились Виктория Альянова, Андрей Мухитов и Никита Шолохов. Легенда брянского баскетбола Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры. Заслуженный мастер спорта, напомню, родился 14 октября 1985 года в Клинцах и начал карьеру в Тольяттинском стандарте. Затем играл за Химки. В 2008 году в составе Химок Виталий выиграл Кубок России и принял участие в Олимпиаде. Через 2 года ему удалось стать капитаном команды. В сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы 2011 года и Олимпиады 2012 года. В 2013 стал армейцем, перейдя в московский ЦСКА. В этой команде Виталий Фридзон 5 раз подряд становился чемпионом России по баскетболу. В 2024-м стал играющим тренером Брянской Десны. Напомню, Виталий Фридзон является почетным гражданином города Клинцы и настоящей гордостью Брянской области. Его имя носит Клинцовская детско-юношеская спортивная школа «Луч». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Здравствуйте, Анжелика.
5: Здравствуйте.
4: И сегодня мы поговорим непосредственно о фиксации видеонарушений, какие они бывают и что делать, если вдруг вы получили штраф. Прежде всего, мы хотели бы поговорить о том, какие виды комплексов фото-видеофиксации и какое их количество применяется на территории Брянской области.
5: На территории Брянской области применяются стационарные средства фиксации «Азимут-2», «Атом», «Кордон», «Воркпоинт», «Вокорд Трафик», «Скат», «Автоураган», «Фактор», «Азимут-4», «Кордон Про-М», «Оракул», «Астра Трафик». Всего установлено 134 стационарных технических средства автоматизированной фиксации, из которых по городу 64. Также применяются мобильные средства фиксации «Кибершериф», «Автоураган», «Паркрайд-С». Всего используется мобильных средств фиксации 11, которые установлены на транспортное средство госавтоинспекции. Все комплексы поставлены в радарном исполнении, то есть измерение скорости производится радаром.
4: Перейдем теперь к статистике. Расскажите, пожалуйста, сколько за прошлую неделю выявлено в автоматическом режиме административных правонарушений на территории города Брянска?
5: На территории областного центра установлено 64 стационарных технических средства фото-видеофиксации. За прошедшую неделю камерами фото-видеофиксации, установленными на территории города Брянска, выявлено около 13 тысяч различных видов нарушений. На дорогах Брянской области применяются мобильные средства фиксации «Кибершериф», установленные на патрульные автомобили госавтоинспекции. За прошлую неделю данными комплексами фото-видеофиксации выявлено 313 административных правонарушений. Бортовые аппаратно-программные комплексы «Кибершериф» имеют следующие особенности. Включение в автоматическом режиме сразу после запуска двигателя транспортного средства. Загрузка ПО систем и служб комплекса происходит в течение 5 минут. Автоматизация процесса фиксации нарушений скоростного режима. Работа комплекса происходит в движении. Видеотрансляция окружающей обстановки 360 в реальном времени. Оповещения как визуальные, так и звуковые. Формирование доказательной базы в полном объеме для привлечения к административной ответственности.
4: Какие виды административных правонарушений выявляются комплексами фото-видеофиксации, используемыми на территории нашего региона?
5: Нарушение установленного скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение водителем или пассажиром правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, движение по обочине, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, несоблюдение движения по полосам, пересечение сплошной линии разметки, движение прямо в нарушении требования знака, поворот налево не из крайнего положения и поворот направо не из крайнего положения.
4: Действительно ли камеры могут менять и поменяли свое направление фиксации?
5: Верно. В связи с внесением изменений в статью 22.1 Федерального закона 257 об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, а именно в подпункте 1 пункта 14 сказано, что технические средства автоматизированной фиксации размещаются на пешеходных переходах. Соответственно, все комплексы фото-видеофиксации, расположенные вблизи пешеходных переходов, были развернуты так, чтобы их зоны фиксации располагались в зонах действий пешеходных переходов, дабы побуждать водителей на сброс скорости движения своего транспортного средства при подъезде к пешеходному переходу.
4: Поговорим о страхах водителей, и один из таких страхов в том, что камера ошибается, и мне приходит штраф за чужой номер. Существует ли человеческий контроль помимо искусственного интеллекта, и кто просматривает снимки?
5: Все постановления проходят двойной контроль. Во-первых, а во-вторых, контроль осуществляется только человеком, что минимизирует риски ошибок.
4: Что делать, если владелец продал машину, а штрафы за нарушения все равно приходят на его имя, потому что новый хозяин не переоформил автомобиль?
5: Вы имеете право обжаловать постановление в течение 10 суток через сайт ГИБДД или портал госуслуг, приложив свои доказательства, в данном случае договор купли-продажи. Кроме того, мы рекомендуем самостоятельно прекратить регистрацию транспортного средства, чтобы исключить повторные ситуации с получением штрафов.
4: Раньше водителей пугали камерами, фиксирующими непристегнутый ремень и разговоры по телефону. Расскажите, пожалуйста, какие у нас в области работают системы?
5: В настоящее время камеры фото-видеофиксации фиксируют нарушения за непристегнутый ремень, а также за разговор по телефону. Обращаю ваше внимание, что нарушением является не только разговор по телефону, но и другие действия с использованием телефона, которые отвлекают внимание водителя от дороги. Например, набор или чтение текстовых сообщений, переключение треков, использование навигатора и съемка видео.
4: Расскажите, пожалуйста, каким образом комплекс автоматически определяет, пристегнут водитель или нет? Камера видит именно диагональную лямку, проходящую через грудь и плечо, или фиксирует что-то другое? И что именно является подтверждением нарушения на снимке?
5: Фиксация происходит строго по наличию диагональной лямки, которая пересекает торс водителя от плеча к поясу. Современные алгоритмы обучены на десятках тысяч снимков. Они анализируют именно характерную геометрию ремня. Складка одежды, шейный платок или сумка через плечо не дают той четкой прямой линии и угла наклона, как ремень.
4: Может ли искусственный интеллект ошибиться из-за тени, к примеру, или яркого солнца, или темной одежды?
5: Все постановления проходят двойной контроль. Алгоритм выявляет потенциальное нарушение, но прежде чем отправлять так называемое «письмо счастья», снимок в обязательном порядке просматривается дежурным инспектором нашего центра. Он видит как общий план машины, так и крупное детализированное изображение зоны ремня. Если на фото из-за бликов или искажений лямка не читается однозначно, нарушение не фиксируется. Трактовка всегда в пользу водителя.
4: Многие водители думают, что если пристегнутый ремень убрать за спину сиденья, а не на себя, или использовать так называемые треугольники-вставки, которые не дают пищать звуковому сигналу, то камера не заметит подвоха. Так ли это работает?
5: Камера видит отсутствие лямки на теле. Если ремень заведен за спинку или вставлен в заглушку, алгоритм видит пустой торс и фиксирует нарушение. А вставленная заглушка не защитит вас при ДТП, так как ремень безопасности.
4: Ну и хотелось бы напомнить нашим автолюбителям простое правило, что комплекс фиксирует не пристегнутый конец ремня в замке, а его отсутствие на вашем торсе и ключице. Соответственно, как только камера в завершении видит светлый участок между грудью и рулем, срабатывает алгоритм. А алгоритм, как мы знаем, не обмануть. Перейдем к более личной теме. Расскажите, пожалуйста, случались ли в вашей практике курьезные случаи, когда камера, к примеру, фотографировала животных или птиц вместо автомобилей?
5: Случаев с животными или птицами, к счастью, у нас не было, но бывали случаи, когда водители или пассажиры, понимая, что в данный момент они нарушают, показывали в камеру сердечки или классы. Такие действия не запрещаются законодательством Российской Федерации, но и не приветствуются, поскольку в момент управления транспортным средством водитель должен концентрировать свое внимание на дороге.
4: А расскажите, пожалуйста, как складывается ваш рабочий день, с чего он начинается и какие обязанности он включает в себя?
5: Две основные обязанности, которые есть у инспектора по исполнению административного законодательства, это обработка фотоматериалов, полученных с камер фото-видеофиксации, и рассмотрение жалоб граждан на постановление по делам об административных правонарушениях. Кроме того, ежедневно у нас осуществляется прием граждан, работа по выявлению административных правонарушений транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками и взыскание штрафов с лиц, которые не уплатили штраф по административному постановлению в срок.
4: Какие рекомендации вы можете дать нашим радиослушателям, которые владеют автомобилем?
5: Моя самая главная и основная рекомендация – это соблюдать правила дорожного движения, беречь свое здоровье и здоровье своих пассажиров.
4: В свою очередь напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас была старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Спасибо, Анжелика.
5: И вам спасибо.
1: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех. Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 32 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Политическая реклама.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего.
13: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
13: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
0: Политическая реклама.
15: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
16: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии «Коммунисты России». Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
15: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
17: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
18: Я Сергей Новик. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
3: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Это была политическая реклама.
15: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
11: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
11: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
10: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
19: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
20: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
21: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
22: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
23: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 36%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения всех социальных обязательств. По словам главы региона, чтобы запустить цикл реализации новых инвестпроектов, необходимо выявлять новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом руководитель области акцентировал важность сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Первая пилотная смена федерального проекта «Юный исследователь» завершилась в оздоровительном комплексе «Лесной». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это не просто профориентация, а прежде всего профилактика деструктивного поведения. И в этом смысле Следственный комитет действительно держит высокую планку и формирует с детства правильное отношение наших ребят к жизни. Егор Ковальчук выразил уверенность, эти две недели прошли для них с пользой, и такая профильная смена точно состоится еще не раз. По словам главы региона, совместно с руководством оздоровительного комплекса были выработаны планы развития и улучшения инфраструктуры, чтобы сюда приезжало как можно больше ребят. Здесь уже, кстати, не первый год отдыхают не только дети из Брянской области, но и из Луганской Народной Республики. Егор Ковальчук указал, в планах участие в федеральном проекте с софинансированием из областного бюджета по созданию круглогодичного лагеря. Два быстро возводимых корпуса на сотню человек позволят оздоравливать детей и в межсезонье. Несмотря на международную напряженность, Россия продолжает развитие. В правительстве подчеркнули, в настоящее время формируется экономика предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Торговля переориентирована на дружественные страны и расширяется в этом направлении двузначными темпами, в том числе благодаря поставкам не сырьевых, не энергетических товаров. Последовательно воплощаются в жизнь национальные проекты, которые решают и вопросы достижения лидерства по целому ряду направлений. Федеральный уровень содержит 11, от регистрации бизнеса и налогов обложения до инноваций и патентного права. Ранее Владимир Путин обозначил важную задачу – это запуск нового инвестиционного цикла. Ее решение, по мнению российского лидера, требует дополнительно созданных удобных предсказуемых условий для инвесторов с опорой на запросы предпринимателей, а также потребности регионов и интересы страны в целом. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. При этом заметнее становится спрос на простую, более доступную еду. Эти два направления определяют новую экономическую реальность. В первом полугодии продажи продовольствия выросли более чем на 2% год к году в натуральном выражении, до почти 43,5 миллионов тонн, а в денежном выражении на 6,5% до почти 10,5 триллионов рублей. Быстрее всего в объеме росли готовая еда, яйца и выпечка. В деньгах лидировали готовая еда, выпечка и рыба. Официальный курс американского доллара 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты 97 рублей 30 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио представляет.
4: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
5: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура Брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацун». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
4: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
3: И место для шага вперед.
4: Реклама.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
14: Категория 0+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь. Брянские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей. Таким образом, прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой! 3-2 радио! Ты все правильно делаешь!
2: Добрый день! В эфире 3-2 радио. У нас сейчас Антон мне немножечко поможет, потому что я по-прежнему.
3: Ну, все хорошо.
2: Видимо, все хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире 3-2 радио у нас дорогой гость, вернее, гостья. У нас в гостях сегодня народная артистка цирка Татьяна Валентиновна Филатова. Здравствуйте, Татьяна Валентиновна.
4: Добрый день.
2: Наверное, многие знают, что сейчас у нас в Брянске гостит цирк «Нашествие медведя», называется программа. И Татьяна Валентиновна, если вдруг так сложилось, и кто-то не знает о знаменитой династии Филатовых, дрессировщиков Филатовых, то Татьяна Валентиновна почетный представитель, правильно это называется, или как называется?
4: Ну да, династии уже более 200 лет, и, в общем-то, все мои родственники, так скажем, все в цирке, здесь и мои дети, и мои племянники, и моя сестра, и, в общем-то, самым ярким представителем нашей династии был народный артист Советского Союза Валентин Иванович Филатов, который в 1949 году создал аттракцион «Медвежий цирк», и вот до сих пор он радует зрителей и молодых, и старых, и любое поколение, которое, в общем, приходит в цирк на наше представление. Я думаю, что вот этот аттракцион, который он создал, он на все времена годится, наверное, потому что действительно животные ведь любят, люди любят животных в любом возрасте, и хоть сейчас и нашествие медведей проходит по всей нашей России, и мы видим это везде по телевизору, но мы любим своих животных безумно, и наших 15 медведей мы кормим, лелеем, бережем и относимся как к своим детям, и поэтому для нас это самое дорогое, что у нас есть. Мы, в общем, всю жизнь работаем с медведями, но до этого я еще работала со слоном, поэтому животных более-менее знаем, за 200 лет изучили, да. Ну и я очень рада, что мои дети пришли в цирк, что мы работаем все в одной программе. Действительно, это здорово, когда вся семья на месте, и тем более у меня внучка родилась в Брянске 10 лет назад.
2: У нас в городе?
4: Да, у вас в городе 10 лет назад.
2: Как поэтому
4: интересно. Мы приехали сюда с большой любовью к этому городу, и действительно, это не просто слова. Мы это почувствовали на наших двух первых представлениях, которые мы здесь уже отработали. Зрители потрясающие, действительно очень хорошо, тепло нас принимали. И даже, вы знаете, вышла женщина с цветами и говорит, вот каждый лепесток ромашки – это наша любовь зрительская к вам, к вашей программе, к вашей династии.
2: Ой, как замечательно.
4: Мы просто были счастливы вот от такого буквально отношения к нам. И вообще мы тоже очень большой любовью относимся к Брянску, тем более у меня еще два внука пошли здесь в первый класс. Так что Брянск нам запомнится на многие-многие годы, не только по работе, но и по личной жизни. В общем-то, это все здорово, семья рядом, работа прекрасная, зрители замечательные, город у вас очень красивый стал, а осень вообще золотая, природа прекрасная. Так что все складывается в пользу зрителя и артистов.
2: Очень приятно слышать, то есть вы фактически приехали немножечко как к себе домой.
4: Да, конечно, конечно. Очень здорово, что так вот зритель принял наше представление, и мы надеемся до 18 октября, поскольку это продлится наши гастроли, мы надеемся вот на такой теплый и радушный прием. Очень ждем всех зрителей у себя в цирке. Любим всегда, когда много детей, когда взрослые смотрят с удовольствием программы. И, в общем-то, мы вас любим, и вы к нам по-доброму всегда относитесь. Это очень приятно.
2: Я думаю, что так и будет, потому что эта программа, я видела эту программу, она, ну, просто обречена на успех, потому что животные, потому что династия, всегда зрителю приятно видеть, слышать людей, которые, наблюдать их творчество, которые много-много лет. И вот по поводу династии хочется задать такой вопрос. Бывают ли все-таки люди, которые сворачивают с этого пути? Ну, не может же каждый там внук, сын, дочь идти в цирк? Или все-таки чаще всего стараются все?
4: Ну, вы знаете, у меня тоже ведь так было, когда дочь сказала, что я не буду в цирке работать, мне это ничего не нравится, я буду переводчиком, она заканчивала институт иностранных языков, и говорит, что нет, я пойду по другой совершенно стезе, буду работать в другом направлении, она даже ездила переводчиком во Францию, и, в общем, все потом, в 2000 году мы работали в Москве, и она встретилась со своим будущим мужем, с Володей Максимовым, и вот так они пришли в цирк. Она пришла в цирк к нему в номер, в иллюзию, и теперь она у меня иллюзионистка. Вот, и, в общем, всю жизнь теперь вот здесь работает. Она, правда, говорила, я к животным не подойду, я их боюсь, мне это ничего не надо. А сын, наоборот, говорил, я очень люблю животных, и это видно по нему, что он любит и медведей, и собак, с которыми он
2: это
4: в колоннаде
2: работает,
4: и поэтому с большой любовью относится ко всему, что он делает, и это здорово, что они оба здесь, оба в цирке, и хоть и не хотели, может быть, но пришли сюда, и теперь с удовольствием здесь работают. Я вот тоже считаю, что самое лучшее, что я выбрала в своей жизни, это профессию дрессировщика, профессию артиста цирка, и я счастлива, что я вот тоже после окончания института пришла сюда и работаю здесь уже столько-столько лет.
2: Ну, история замечательная про дочь, конечно. То есть она хотела куда-то в сторону отойти, да,
4: И тем не менее она пришла сюда. Ну, вы понимаете, брат потянулся за сестрой, он тоже вроде как и не надо ему этого ничего. А потом все пришли, и все здесь работают, и все довольны, и все очень любят свою профессию. Это самое главное.
2: Как, скажите, пожалуйста, ощущение, вот эта семья, которая, например, в каком-то городе живут, семья, династия врачей. И вот они постоянно живут где-нибудь, допустим, в Смоленске, да, работают в разных клиниках, но у них вот один город, все они рядом. А артисты цирка – это же неизбежные гастроли постоянно.
4: 24 часа вместе, вы хотите сказать, да?
2: Вот, да. И как это? Это сложно.
4: Это сложно, но это здорово, с одной стороны. Вы знаете, вот например, у сына жена балетмейстер. Угу. А, значит, у меня уже все в порядке с балетом и со всеми делами. Угу. А, у дочери муж иллюзионист. То есть блок иллюзии уже за ними.
2: Закрыто.
4: Да, угу. Это тоже все здорово. Они молодые, они талантливые, они хотят развиваться. Они что-то все вместе ищут. Тем более, что номера, которые у нас в программе, они династийные. Это не просто люди, которые пришли с улицы. Они уже знают, что такое цирк, как работается в цирке, как нелегко создать номеры, как покорить зрителя. Тем более, вы же сами понимаете, какая эстрада у нас сейчас, как там все это красиво, помпезно,
2: шоу,
4: все. А вот мы идем по другой линии, мы классический цирк, и мы хотим показать зрителю, что трюк – это тоже очень важное место для цирковой программы. И у нас и номера трюковые, и животные трюков сколько выполняют. И в этом, вот, наверное, преимущество нашей программы, что у нас больше идет на классический цирк.
2: Да, и это видно, это я как зритель могу сказать. Скажите, пожалуйста, а как формируется программа? Она же вот «Нашествие медведей». Я понимаю, что можно поменять название, но, наверное, меняется же и наполнение. Что-то добавляется, убирается, корректируется.
4: Ну, во-первых, очень важно, когда молодежная программа, у них мировоззрение общее, к чему-то они общему стремятся, и это очень важно в программе в целиком. Поэтому набираются номера, еще подбираем так, что вот трюк медведь делает, а мы смотрим, ага, и вот это такой номер с людьми тоже может в первом отделении показаться. И это уже тоже плюс для программы, то есть какие-то номера людские переходят потом в номера с животными. Вот такой фокус тоже есть небольшой, когда хочется, чтобы что-то было общее между первым и вторым отделением. Ну, так набираем, смотрим. И потом очень важно, чтобы дружили люди в программе. Это сплачивает, это к единому какому-то образу все это идет. И мне кажется, это очень интересно для них самих. Они советуются, решают какие-то вопросы, где-то спорят, где-то я не мешаю им в этом деле, я только смотрю на них, и чем могу, тем и подскажу. Вот после дрессуры слона и медведя я ушла просто как ведущая теперь. Раньше я работала с животными. Так что молодежи, дорога вперед, пожалуйста.
2: Ну, наверное, сейчас мы уже совсем скоро будем прерываться на рекламу. И проанонсирую, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях уникальный гость, гостья, народная артистка цирка Татьяна Валентиновна Филатова, на данный момент вы... Вот опять я не могу сформулировать. Вы почетный представитель династии, правильно?
4: Ну да, уже теперь легенда, да?
2: Легенда. Вот, живая легенда цирка у нас в гостях. Да. И после перерыва на рекламу мы поговорим, во-первых, о том, как один и тот же человек может работать и со слонами, а потом с медведями. Мне это очень интересно. Вот. И, естественно, хочется поговорить о том, как... Это я затравочку такую заранее даю. Как... учить медведей трюкам сложным, потому что, скажу заранее, медведи в этой программе выполняют вещи, которые, например, я делать не умею, что именно расскажу потом, а медведи умеют. И вот когда мы сидели, смотрели представление премьерное, очень было интересно, как это выполняется на практике, и вот Татьяна Валентиновна, я надеюсь, нам об этом расскажет, да?
4: Конечно, поделюсь опытом.
2: Хорошо. Может быть, мне и самой получится научиться, и я буду как
4: медведи... Ездить на велосипеде?
2: И кататься на роликовых коньках, да. Да, вы угадали. Вот, а сейчас прерываемся на рекламу. Вернемся.
5: Политическая реклама. Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы... Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее. Это была политическая реклама.
6: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: И снова добрый день. Напоминаю, сегодня у нас в студии народная артистка цирка Татьяна Валентиновна Филатова. И мы пообещали рассказать о том, как же учить трюкам медведей. Вот медведи у вас, ну, допустим, они самое такое, на первый взгляд, простое. Медведь ложится на спину и лапами крутит, по-моему, сигары это называется, да?
4: Да, предметы всякие, да.
2: Вот как вы замечаете, что у животного есть склонность вот к этому? Он играть играет, и вы обращаете внимание, или как это работает?
4: Ну, трудные процессы, для этого нужны репетиции ежедневные, у нас с 9 до 12 каждый день репетиции проходят, и смотрят, на что больше медведь реагирует, на баланс способен, или на там стойки какие-то делает, у него лучше получается, или еще на какие-то вещи. И, конечно, подкормка. Вы знаете, вот даже вот лег медведь на спину, очень тяжело его уложить на спину, он не хочет. Но когда он получает сгущенку, то он соображает, что если он будет лежать, то его будут подкармливать.
2: Ах, вот чем их
4: да.
2: кормят.
4: Поэтому вот такой интерес у него появляется. Ну, а дальше больше для этого проходит какой-то период времени, он спокойно совершенно ложится, он знает, что ничего серьезного с ним не происходит, опасного, и тогда уже кладут какой-то предмет. Ну, предположим, сначала доступ положит ему в лапы, и просто на лапах лежит предмет. Он понимает, что что-то он должен держать. Вот он держит. Потом меняется предмет, начинается с двух сторон подкручивать предмет. То есть это вот, например, сигару там или бочку крутит. Но это очень долгий процесс.
2: Но
4: очень
2: ему как-то
4: нудный.
2: Объясняют, что надо крутить? Или он
4: сахар,
2: сам?
4: Сахар ему объясняет, что если он прокрутил, он получил... Не получилось, значит, мимо. Опять прокрутил, опять что-то получил, печенье или что-то еще. Вот за вкусовые поощрения он идет на какие-то определенные моменты. Потом это закрепляется. И уже дальше. Время покажет, способен он на это или надо брать другого медведя, пробовать. Обычно берут двух-трех медведей на один и тот же трюк и из кого получится лучше.
2: Угу. Ну, допустим, это вот если лежа на спине крутить что-то в лапах, а вот как нужно, что нужно, что предложить нужно медведю, чтобы он встал на вот эти вот ролики и поехал, и падал, и снова вставал, это же
4: ну,
2: просто...
4: во-первых, надо научить сначала его лапы засовывать в эти ролики. Он должен понять, что его с двух сторон держат, что он не упадет, он стоит.
2: Сейчас как про меня все рассказываете вообще просто.
4: Вот, ну, как с людьми, да, все так и происходит. Потом потихонечку шаг, второй шаг, поощрение, шаг, поощрение, шаг. Пока до какого-то момента. Потом дают ему отдохнуть. Потом через какое-то время берут еще. И так это в течение вот месяцев, два, три, сколько надо. На что способен медведь, насколько он быстро схватывает. Каждый трюк отдельно работает.
2: А может такое вот быть, чтобы вот он вроде научили, а потом не хочу и все?
4: Да, может и такое быть. Он отказывается, и делать он ничего не будет. И тогда приходится менять медведя на другого. У нас был медведь очень красивый, такой белоснежный какой-то. Он сказал, да что вы из меня, что там хотите сделать? Я вот здесь вот как шкура разлегся, и смотрите на меня, какой я красавец. Я делать ничего не буду. Вот так он ничего и не делал. Он садился в тройку, проезжал круг на тройке и уходил и лежал.
2: Но все восхищались.
4: Да, что он был очень красивый по окраске медведь, да.
2: Ну, то есть, может быть, в...
4: Да, всякие медведи бывают. Да,
2: могут быть медведи, которые просто для красоты.
4: Для красоты характер разный у всех совершенно. Одни очень покладистые, одни очень агрессивные. И вообще надо очень опасаться. Они в основном в ноги же бросаются, медведи.
2: Ну, да, да, да.
4: Надо быть очень внимательным ко всему. Как папа у нас говорил, надо глаза иметь и спереди, и сзади, и всегда быть очень внимательным и очень осмотрительным, потому что...
2: А у них же мимики нет как
4: нет,
2: таковой.
4: Нет, совершенно, да. Они сидят спокойно, и потом вот раз, и ты под ним лежишь. Так и тоже бывает. Да.
2: Ну, вот как-то принято считать, когда все обсуждают, вот дрессировщики там тигров, львов, опасные животные. А медведи, он может, конечно, и не съесть, но там один удар лапой. И...
4: Ну, ведь они очень много килограмм весят тоже, да. Медведи, да. Поэтому, а какие когти? Вы обратили внимание,
2: да,
4: какие,
2: конечно,
4: когти,
2: да,
4: у медведей? Я вот всю жизнь работала в сапогах. Ну, наверное, одна из причин была в том, что это удобнее было. Что даже если он лапой заденет, то это все-таки через сапог, а не как-то не по живому телу, да, коготь. Ну вот, в общем-то, потом, конечно, нельзя привыкать к тому, что ты работаешь с хищником. Да, ты можешь к нему очень по-доброму относиться, ты к нему его любишь, там, как ты его ласкаешь, там, это, но ты никогда не забываешь, что он хищник. Вот это самое главное. Вот, например, слоны, они по-другому. Другие совсем животные.
2: Вот еще про медведя спрошу. А какой фактор может вот перемкнуть медведя? Что ему может... Ну, опять же, это
4: звук.
2: Же звук.
4: Запах.
2: Запах даже.
4: Вот, потому что вот у пап был случай, когда где-то в стороне положили нечаянно мешок с мясом. И запах-то вот этого мяса, а медведи мясо не дают. Это же с кровью связано.
2: Да, конечно, конечно.
4: Вот, поэтому они мясом не питаются. Но вот такой случай был, и медведь напал на Валентина Ивановича. Так что бывают и такие моменты. Это тоже надо учитывать во время репетиции, во время работы, чтобы посторонних предметов не было и звуков не было посторонних. У нас на представлении один раз воробей залетел, а медведь был на высоте, и он согнулся и оттуда не слезал, пока пап не залез наверх уже и сахаром... И
2: не уговорил.
4: Не уговорил, да, и он уже понял, что он его знает, этого человека, этого хозяина его, и он уже за ним пошел потихоньку вниз. Он просто испугался, что там птичка это летала.
2: А почему вот ему птичка страшна?
4: Ну, потому что неизвестность.
2: А, что-то непонятное.
4: Непонятное,
2: да?
4: Что это произошло, да.
2: А когда, ну, вот дети верещат, радуются, кричат.
4: Да нет, крики такие...
2: Нормально?
4: Нормально. Особенно детские там нет, такого нет. А вот какие-то неопределенные, вот, неясные звуки, какие-то взрывчатые, скажем, вот такие звуки, да, это могут напугать животных.
2: А вот у нас сейчас время от времени нет-нет, да и ракетной опасности. Как этот сигнал они реагируют?
4: Вообще это плохо.
2: Ну, понятно, это и нам-то страшновато.
4: Да, это плохо.
2: Ну, неизбежность, понятное дело, да. Главное, чтобы... Будем надеяться, что во время представления такого не будет.
4: Такого не будет, да, это вот самое главное, да.
2: Вот про велосипед. Нас всех потрясло, когда, понятно, вот уже он выезжает уже на нем. А когда медведь такой спокойно подошел к лежащему в манеже велосипеду, сам его взял, сам сел и поехал. Как этому научить?
4: Ну, опять же говорю, это тренировки.
2: Сгущенка и сахар.
4: Конечно, вот его надо подвести к этому предмету.
2: Показать пример, может, надо, нет?
4: Нет, надо положить лапы на
2: велосипед. На велосипед.
4: Ну, я не знаю, в общем, люди, тут несколько человек должно быть с двух сторон. Во-первых, его надо посадить на этот велосипед. Он должен понимать, что его ничего, никакой опасности в этом нет. Просто он должен привыкнуть к этому предмету. Вот когда он привыкнет к тому, что он подходит... Вот сахар внизу лежит, он его съедает, он его должен поднять, он его должен... люди его держат, этот велосипед, uh-huh. медведи помогают садиться. Но пока это все он освоит, то потом он уже сидит.
2: И он же равновесие держит.
4: Это он сидит. Потом ему завязывают лапы веревочками, uh-huh. чтобы он потихоньку начинал крутить. Пока он научится крутить, тоже проходит определенное количество времени. Потом это все снимается, он уже сам по инерции начинает крутить педали. Ну а когда он уже держится за велосипед и крутит педали, человек рядом с ним находится и помогает ему дальше ехать, то он идет в движение, движение идет дальше, пока угу. он к этому привыкает. В общем, это все очень сложно. Но для этого и существуют дрессировщики,
2: ну,
4: чтобы
2: да,
4: научить
2: конечно.
4: Животное какому-то определенному трюку.
2: Ой, как в знаменитом фильме говорили, можно и зайца научить курить, да, в этом смысле.
4: Ну, это все сложно и очень долго еще бывает по характеру медведя.
2: А вы знаете, вот есть такие байки, одно время ходили, не знаю, сколько лет назад, о том, что где-то в каком-то городе то ли сбежал из цирка медведь, то ли каким-то образом, и все боялись медведя в лесу небольшого населенного пункта, которого раньше там не было медведей. А потом, когда кто-то увидел, как этот медведь подошел к лежащему на земле велосипеду, сел на него и поехал, все сразу поняли, откуда его благополучно поймали и вернули в цирк. Как вы считаете, это правда или байки просто?
4: Ну, может быть, и так и было, но я такого не слышала.
2: Понятно.
4: Я только видела, как на мотоцикле у Филатова выезжал из Японии, из Германии мотоциклист, выехал из цирка, поехал по улице. И пока папа его не догнал, он ехал, ему зеленый свет
2: по
4: давали.
2: По улице,
4: да,
2: поехал.
4: По улице. Но ему давали зеленый свет, он ехал сам по себе, потом его поймали, конечно, и уже это вернули в цирк.
2: А как вы считаете, им нравится?
4: Некоторым животным нравится выходить в манеж, нравится.
2: А кататься вот?
4: Кататься, ну, кому-то нравится, кому-то нет, это тоже зависит от животного. Но, в принципе, они научились этому, раз они научились, то они поедут. Они уже сами хватаются за этот велосипед за кулисами, садятся на него и едут. Поэтому они уже знают, что они должны делать.
2: Ну, то есть, в принципе, это вот добровольное дело, получается.
4: Это реальность, да, что они уже могут кататься сами, да.
2: Но это
4: время.
2: И не все, да?
4: Не все. Не все, и время, и немногие на мотоцикл потом садятся, потому что там другой звук.
2: Шумит, жужжит.
4: Очень боятся этого звука сначала. Это тоже нужно научить медведя привыкнуть к этому звуку. Это тоже очень долгий процесс, пока этому всему научить надо. А только после этого сажают на мотоцикл, и только после этого он там начинает на мотоцикле ездить. Ну, в общем, это проблема дрессировщика.
2: Ну, это и есть процесс, это и есть сама работа.
4: Работа, да.
2: Ведь
4: работа.
2: То, что мы видим, это же результат таких трудов.
4: Ну, каждый день цирк, каждый день репетиции. Иногда бывает по два раза в день, потому что иногда не получается все сразу, и малышей приходится брать по несколько раз. И тоже это так бывает, но процесс того стоит.
2: Ну, это факт. Это факт. Процесс того стоит, особенно когда со стороны зрителя, опять же говорю, наблюдаешь это из зала, это потрясающе. И когда животные, еще обращу внимание, очень приятно видеть, когда животные, видно, что его хорошо кормят. Вот ваши медведи, они аж сияют все.
4: Вы знаете, мне самой хочется иногда залезть в эту шкуру и потискать его, потому что он очень пушистый, такой, как вот действительно вот игрушки,
2: как медвежата, плюшевые
4: угу. медведи, и туда хочется их потрясти. А у нас маленькие еще два есть. Один такой колобок. Просто вот...
2: Ну, маленькие хоть можно потискать, нет?
4: Ну, можно, но они огрызаются тоже.
2: Огрызаются,
4: да. Ну, в общем-то... Полегче, чем взрослый медведь, конечно.
2: Ну да, более помягче характер. Сейчас мы прервемся на рекламу, в которой, собственно говоря, прозвучит ролик о цирке Филатовых, а потом вернемся. И еще есть несколько вопросов, которые бы мне хотелось Татьяне Валентиновне задать. Например, про вот малышей, про самих животных. И вернемся обязательно к слонам, про которые мы начали говорить.
5: Реклама.
9: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
9: Категория 0+.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: И снова здравствуйте. Сейчас хочется спросить у Татьяны Валентиновны о слонах. Мы уже начали говорить. То есть вы работали сначала, я так понимаю, с медведями, потом со слонами, сейчас опять с медведями.
1: Ну, как вам сказать? Я просто очень маленьких животных не люблю. И когда я пришла в цирк, папа мне говорит, ну, с каким бы животным ты хотела работать? Я говорю, ну, не с маленькими. Он говорит, ну что, слона? И вот я говорю, давай слона. И вот из Германии пришло 5 слонов, а одного, значит, вот отдали Филатовым на дрессуру. Вот так появился у нас слониха Рада. И вот я много лет с ней проработала вместе. Ну, мы очень дружны были, и, конечно, самое главное – это в дружбе слона и человека, потому что если этого не будет, то ничего другого не будет. Во-первых, они злопамятные животные.
0: Слоны.
1: Слоны. Во-вторых, они очень... Если они к тебе привязываются, они привязываются на всю жизнь. Они подчиняются тебе, и то есть они с тобой дружат по-настоящему. Я и каталась на слоне, и на хопоте, и как угодно могла с ним обращаться. И когда долго меня не было от радости просто весь... А он так... трубил, она трубила в цирке, что прям ходуном все ходила, она радовалась, что ее никто не бросил, наконец-то с отпуска вернулась
0: мама
1: хозяйка.
0: Вернулась, да.
1: Вот. Это было здорово, это было приятно, и, в общем-то, в дружбе в такой мы с ней всегда находились, и это было здорово. Но она была тоже и упрямая по своему характеру. Если она что-то не хочет, она делать не будет. Вот вы спрашивали как раз.
0: Да, не
1: будет. И даже было так, что в манеже она отказывалась какие-то трюки выполнять, вот не будет, и все.
0: А поди заставь слона.
1: Не заставишь. И это упертость такая, не сдвинешь с места. То есть переходишь на другую, уже какой-то на другой трюк, на другую работу, и только после этого, как мне папа говорил, не трогай ее сегодня, завтра. Вот на утро, значит, приходишь, репетируешь с ней, все она делает даже безоговорочно, все как будто ничего не было, и все хорошо у нее.
0: Но настоящая женщина.
1: Настроение поменялось, все у нее хорошо, да. Такое тоже бывает. Ну вот, видите, животные тоже реагируют на все буквально. Что-то нравится, что-то не нравится. Кто-то, люди какие-то нравятся, какие-то ей не нравятся. А она может и капустой запульнуть, если ей не нравится, что к ней пришли сюда слоновник, кто-то с ней разговаривает там или что-то про нее рассказывает. Она может взять капусту и запульнуть, потому что она капусту не любит. Поэтому она ей пуляет. Вот. А так вообще животное очень-очень доброе, очень выполняет огромное количество трюков, запоминает команды очень большие, очень по-доброму, я говорю, если относится, то очень по-доброму. Ну, интересно с ней было работать очень. Мы много в фильмах снимались разных, с ней даже ездили. И, в общем-то, интересно. Разные животные. А вот они совсем разные. Слоны и медведи, они по характеру совсем разные животные.
0: А вот вы говорите, люди какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Был эпизод лично у меня. В Брянске был какой-то цирк, это было несколько лет назад, не могу вспомнить. Там были слоны, мама и дочка. Две слонихи. И когда зритель ушел уже, и вот это была чехарда с интервью с артистами, и мы, журналисты, операторы, мы бегали прямо в манеже, уже туда переходили, и я проходила мимо этой дочки слонихи, и она меня вот так вот хоботом чкнула в бок. Это она чего?
1: Ну, может быть, она хотела общения.
0: Ну, может вот быть, я обернулась, там ее как-то погладила.
1: Да, может быть, она хотела, может, понравились вы ей, она с вами захотела.
0: Приятно.
1: Пообщаться, да.
0: Приятно понравиться слону. Ну, собственно, любому животному. Ну, да, это, конечно, впечатляет. Ну, что, вернемся к нашим медведям. Такой вопрос. Какие-то животные, я знаю, какие-то династии дрессировщиков, не династийные дрессировщики, животные пополняются за счет того, что рождаются
1: у нас неволе не рождаются, потому что медведи у нас не рождаются неволе.
0: Так.
1: Мы берем, у нас есть определенный отдел в Росгосцирке, и мы делаем заявки, нам предоставляют, говорят, что вот могут предоставить там того-то, того-то. Но мы просим, например, вот в этом году нам бы хотелось самочек иметь, а не самцов. Ну вот, говорят, что пока нет, будем ждать напишем, значит, когда поэт. Ну, вот таким образом мы... Раньше мы, конечно, и от лесников брали животных, а сейчас этого нет. Сейчас нужно иметь определенные документы, значит, заявки, и только все официально. Так что медведей мы получаем от Росгосцирка.
0: Угу. А вот тоже, во-первых, в каком возрасте вы их
1: маленькие
0: получаете?
1: Маленькие берем, 4-5 месяцев, ну, мы сами вскармливаем их, кормим, и уже где-то 8 в год мы выпускаем их в манеж, они там бегают, играют,
0: резвятся. А, просто привыкают,
1: привыкают,
0: да,
1: вот к манежу, да.
0: К людям, наверное,
1: да,
0: тоже
1: конечно,
0: потихонечку.
1: Да, конечно, к рукам, к звукам, голосу.
0: А куда же идут пенсионеры-медведи?
1: Ну, если можно устроить, то в зооцирке иногда, иногда в зоопарке берут, иногда в какие-то свои учреждения, раньше же были, и в кафе, и все это можно было куда-то устраивать. Но сейчас труднее очень устраивать медведей. Тем более такое нашествие показали по телевизору, что сейчас никуда не пристроишь медведей. Да. Вот. Ну, не знаю, пока у нас все, слава богу, живут.
0: Замечательно. Я помню, в калининградском зоопарке появился какой-то, как раз мы были там, появился медведь, вот везде там были новости об этом, что вот не знаю только из какого цирка, и он такой, ему уже, кстати, во сколько лет они выходят на пенсию?
1: По-разному. У нас есть и 25 медведей живут, и до 30 иногда бывают, доходят, иногда в 20, иногда и раньше. Вы знаете, ведь медведи тоже по состоянию здоровья еще бывают. У них тоже всякие болезни появляются.
0: А как вообще...
1: У нас ветврач.
0: Ветврач свой, который, да?
1: Нет, не свой, есть городской. Есть при цирках ветврачи, есть городские врачи, ветврачи. Поэтому все время они на... Мы приезжаем в город, их осматривают. Ну, то есть у нас заведены паспорта на медведей. Мы знаем, когда прививки делаются, когда что там.
0: Ну, артисты полноценные,
1: да,
0: конечно, полноценные, паспорта.
1: Да, все есть.
0: Куда же, да.
1: Вот, поэтому ветврачи животных наблюдают.
0: Вот вы рассказали, как скучала слониха, когда возвращались, она радовалась, трубила. А узнают ли вот так вот визуально своих медведей?
1: Медведи? Да нет, наверное, не особенно
0: нет?
1: узнают.
0: Не
1: нет,
0: узнают?
1: Им вообще, в принципе, вот этим хищникам, мне кажется, все равно, как кто у них хозяин. Они привыкают, конечно, к голосу, они привыкают к шагам. Они, конечно, знают своего хозяина, пока они здесь. А потом они, мне кажется, им уже будет без разницы, где они будут находиться, если в другой среде они будут.
0: И человек не так важен, да?
1: Да, не так важен. Не так, как слонам. Вот, например, у меня у дяди, он работал, Корниловы, знаменитая династия цирковая, Александр Николаевич Корнилов, тоже своих слонов, там двух оставил в Рижском зоопарке. И когда приехал через несколько лет, и, значит, с ними они услышали его голос, они повторяли все, что они делали в манеже. Они просто запоминают, они очень надолго запоминают все команды, и они его узнали, и вот слоны, да, они помнят.
0: Замечательно. Вот, кстати, цирк Корниловых это и был, когда я общалась с той вот, слонихой. Да,
1: да, вот это, конечно, у них слоны, да.
0: Да. Да. Да, интересно. Вот, казалось бы, медведь – животное крупное, большое, и даже маленькая собачка, вот совсем маленькая там чихуа, она узнает человека, хозяина, а медведь, может, он просто не хочет, он же, ну, они же умные должны быть, по идее.
1: Они умные медведи, но через какое время они, ну, они не будут узнавать.
0: В общем, не надо им это,
1: не
0: хочется.
1: Да, это им не нужно, да. То есть они знают, поскольку они сейчас находятся с тобой.
0: Вот. А есть какие-то у медведей особенности, например... опять же, я думаю, многим будет интересно узнать насчет... Ну, как зимняя спячка, а должны ли медведи...
1: Да, но кто же им даст зимой спать, когда у нас по 20 представления, елки, детям показываем новогодние представления. Они просто замедленные. Они...
0: Да?
1: Они... Помедленнее ходят, о чем-то, может быть, думают там, я не знаю, в этот момент. А может быть, они и представляют, что они хотят спать в этот момент, или что-то у них происходит. Они медлительные становятся, но они работают.
0: Ну, им же, они же не страдают от этого, правильно?
1: Нет, они не страдают, они питаются и спят, и у них такой же режим, как и во все остальные дни. А вот к весне, когда у них линька происходит, вот они становятся немножко страшненькими, потому что у них меняется окрас, у них, ну, шерсть меняется, и они становятся, как я говорю, у них остаются два глаза, два уха и нос. Ничего больше у них, все это, они худеют как бы на глазах.
0: Еще и худеют, да?
1: Да, как бы на глазах, да. А сейчас они вот пушистые, они сейчас набрали все, и массу, и шерсть.
0: Зажировка у них произошла.
1: Да, у них просто, они красавцы сейчас все. У них такой самый красивый период сейчас у медведей.
0: А когда весной они вот такие, вы с ними все равно работаете, выступаете?
1: Да, мы выступаем.
0: И объясняете каждый
1: раз. И мы
0: раз.
1: Витаминами их подкармливаем еще.
0: Что,
1: и,
0: уважаемые зрители, не переживайте, с ними все хорошо.
1: Все хорошо, но да, вот такой период бывает.
0: Да. Ну да, понятно. Как медведи, вот есть, вот ваш сын Александр работает с собачками и медведи. Я, понятно, что они не вместе там за кулисами находятся, но тем не менее, как они реагируют на других животных, более мелких?
1: Ну, медведи вообще, детенышей-то не любят, медведи.
0: Угу.
1: И вообще-то они близко, рядом
0: лучше не ставить
1: их. Почему мы отказались, вот хотели на мотоцикле сзади посадить маленького медвежонка, а большой медведь все время на него рычит, он поворачивает сюда морду на него и рычит, и то есть тот соскакивает, и у нас это не получилось. То есть вот даже здесь вот такой небольшой трюк, но малышей мы с медведями, с большими не спариваем, ну не даем. Не даем им вместе на какие-то трюки идти.
0: Угу. Ну, то есть пытались, но не получилось. Лучше не стоит, да? Тем более собаки, тем более.
1: Ну,
0: их
1: конечно.
0: Раздражают, да, наверное, и прочее.
1: Ну, они лают, и это звуки уже другие, и все это раздражает их.
0: Угу.
1: Вот, хотя ну, он да. хищник, хотя он сам гаркнет так, что там не покажется, да,
0: вот,
1: легко.
0: Да, в момент примерного представления, в какой-то момент на медведи, по-моему, вот когда они сидели на тумбах с чем-то там в лапах, они гудели, правильно? Это не послышалось?
1: Он разговаривает, он поет в этот момент. У нас есть один медведь, который вот типа поет, он все время что-то там
0: бубнит
1: там себе. Вот, ему еще Саша говорит, да замолчи же, ну хватит уже.
0: А это он из вредности или просто?
1: Вот он, привычка такая у него, такая привычка. Есть у нас такой медведь, да.
0: Вот потому что

0: На репетиции мы их привязываем по одной стороне, всех медведей, и в самом-самом конце у нас малыши сидят, а здесь чуть побольше. И вот уже чуть побольше они привыкают к тому, что там малыши находятся. Малыши смотрят на больших, тоже привыкают. Вот так они привыкают друг к другу, потом постепенно вырастают, привыкают.
1: И потом уже, когда они вместе в манеже, конфликтов там...
0: Особенных не бывает.
1: Не бывает.
0: Не бывает.
1: Просто
0: да.
1: Они
0: уже привыкают друг к другу, да, они уже знают друг друга как-то вот. Ну, конечно, на репетициях это все делается. Это же сводят их, и они друг с другом смотрят друг на друга. Уже в манеже они каждый день общаются фактически. Поэтому, в общем, таких конфликтов серьезных не бывает.
1: Сейчас мы прервемся на рекламу.
2: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
5: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
6: Реклама.
7: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
8: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
7: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
14: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: Уходим.
16: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Татьяна Валентиновна Филатова сегодня у нас в гостях. Народная артистка цирка. И мы разговаривали о медведях, об их привычках, о том, откуда они берутся в цирке. Скажите, пожалуйста, как, есть ли какие-то методы, я не знаю, повышение квалификации для дрессировщиков. Как оставаться всегда? И какие-то, возможно, возникают новые методы, мировые работы. Или вот тоже нужно же как-то держать планку, повышать ее и оставаться вот в профессии на максимуме.
0: Вы знаете, во-первых, в процессе работы, тренировок, репетиций очень многое возникает само собой, и ты сам на какие-то вопросы отвечаешь себе во время репетиции, потому что что-то ищешь, что-то находишь, как-то по-другому подходишь к медведю, какие-то вот моменты сами возникают. Но потом у нас был очень, вот у меня был очень хороший преподаватель, это мой папа, он

0: настолько знал повадки вообще хищников, что он в любой момент мог подсказать, как надо действовать, как надо подойти, с какой стороны, как его взять, так, чтобы он тебя не укусил, чтобы у тебя тоже травмы не было и так далее. Это вот все, вот, видимо, осталось, и я вот старалась, все, что я могу, конечно, я передаю Саше, и, в общем-то, на репетиции без ассистентов тоже, я вам должна сказать, это невозможно, ни одна репетиция, поэтому у нас несколько ассистентов есть, которые уже много лет с нами ездят и помогают во всем, и тоже знают уже медведи, и медведи их знают, и, в общем, это тоже очень важно для дрессировщика, когда есть вокруг тебя очень знающие люди, то есть которые умеют очень многое, и это огромная помощь, это в любой момент может, и даже во время работы, ведь бывают всякие моменты, что подскочил, поправил, помог, и все да, был на подхвате. Ну, вот какие-то моменты просто во время работы и репетиции приходят сами собой.
1: Сами рождаются, да?
0: Рождаются. Угу. Потом много читаешь, много из литературы берешь, и, в общем-то, вот так.
1: Ну, работа постоянная.
0: Да, постоянно. Угу. Особенно, я говорю, это репетиции ежедневные, потому что без этого ничего не получается. Угу. Хотя они запоминают какие-то трюки медведи, но репетировать нужно каждый день. Каждый день надо повторять. Повторение мать учения.
1: Отпуска,
0: да?
1: У вас бывают?
0: Да, бывает. Мы стараемся брать их летом. Вот мы сейчас приехали с отпуска, потому что у нас почти у всех день рождения летом. И мы очень хотим...
1: Летняя семья у вас, да.
0: Поэтому мы всегда стараемся, чтобы летом мы были на даче или там куда-то уезжали отдыхать, чтобы не работать.
1: Не, ну переключение нужно же в любом любой
0: ситуации.
1: Конечно.
0: Да, конечно. Тем более, что у Саши трое детей, у Валюшки ребенок, надо, конечно, отдых, и тем более, что они вот в этом году пошли, два мальчика у нас пошли в первый класс, и они тоже должны были как-то к этому родители быть подготовлены,
1: да.
0: Хотя Маша-то у нас пошла уже в четвертый, и вот наша брянская девочка уже в четвертом классе.
1: Замечательно.
0: Да. Ну, нет, мы очень довольны своей всей жизнью, очень-то ездим много, и даже на одном месте уже тяжело даже оставаться. Мы уже даже дома скучаем, без того, что мы не уезжаем куда-то. Куда-то все уже привыкли ездить.
1: Немножечко
0: за
1: кочевые
0: лет.
1: Такие вы,
0: да,
1: все.
0: Да, кочевые, да. Ну что вы, конечно, за столько лет. Вот, и даже вот я все на пенсию собираюсь, я говорю, все, я ухожу. Они говорят, нет, подожди, еще немножко.
1: Ну, пока это невозможно, мне кажется.
0: Да, подожди, немножко еще вот побудь с нами, подскажи там это, помоги там то. Ну, в общем, как-то вот так.
1: Да, я думаю, вы бы скучали бы.
0: Я бы скучала, конечно, за столько лет вдруг дома остаться одной, тем более у меня вот муж как 6 лет умер, и я вообще одна бы там осталась, но мне было бы, конечно,
1: неинтересно. Ну, нет, это невозможно, конечно, да.
0: Ну, во всяком случае, и это вот моя жизнь тоже, как и теперь, я считаю, у детей. Они без этого тоже уже не могут.
1: Как вы относитесь к тому, что Александр еще и коверный?
0: Очень здорово отношусь. Это произошло, когда он еще не имел права подходить по технике безопасности к хищникам. И у нас был в программе очень интересный Саша Ковалев, который вот его научил быть... Он его взял к себе в пару. И вот он начинал вместе с этим Александром. Два Александра у нас там были. И, в общем-то, он очень много от него научился. И вот он... Как-то очень ему это все понравилось, и он действительно любит эту свою профессию, кроме дрессуры, он вот клоуном очень мечтает, всегда мечтал быть, и всегда ищет какие-то моменты такие, чтобы не было повтора других коверных.
1: Вот а репризы, ведь это сложно же.
0: Да, вот репризы, чтобы не повторялись другими коверными, он ищет какие-то моменты, и вот... В общем-то, это, наверное, ему удается. Во-первых, он играет со зрителем, во-вторых, у него есть потрясающая реприза, я считаю, с собакой, когда собака 6 метров прыгает к нему.
1: Ой, мы так переживали за эту собаку.
0: Собачку,
1: ой,
0: да.
1: Она при этом там наверху крутила хвостом.
0: Да-да-да, она все время так делает.
1: Поразительно.
0: В общем-то, конечно, вот такие репризы у него свои, оригинальные. Я считаю, что он прав, что они не похожи на других коверных, репризы на других коверных. Это здорово, когда в программе есть что-то свое. Ну, а дальше уже дрессура.
1: Да, от себя скажу, что Александр очень интеллигентно все это делает. Юмор забавный, тонкий, ни капельки пошлости, ни капельки ничего. Все это очень интересно. Действительно, реагирует любые возрасты.
0: Вы знаете, это, наверное, все-таки от семьи еще зависит.
1: Ну, конечно, от воспитания, да. Это, конечно.
0: Да, потому что действительно вот этой пошлости в семье нет и не было никогда. И вот это, наверное, передалось детям.
1: А смешить не так легко, как кажется, мне кажется.
0: Конечно, да. Чтобы развеселить зрителей, чтобы найти с ним общий язык, это тоже надо уметь очень, чтобы подойти к зрителю. Ведь каждый зритель, он же особенный, он со своим, опять же, характером. Ну, наверное, дрессура помогает. Там тоже животные со своими характерами. Поэтому, наверное, ему это помогает в клоунаде.
1: Скажите, пожалуйста, могут ли вообще, есть ли у цирковых шанс на какое-то еще там хобби? Может ли человек?
0: Он очень любит машины. Вот всегда в свободное время занимается или что-нибудь там делает в этих машинах, что-то разбирает там, что-то это. Так что у него есть хобби.
1: А у вас есть?
0: У меня хобби, ну, вы знаете, я вообще-то очень люблю читать и очень люблю театр.
1: Замечательно.
0: Вот, да, вот это мое такое. Я приезжаю в город и обязательно вот что-то смотрю.
1: У нас сейчас театральный сезон откроется,
0: да,
1: в городе.
0: Да, я знаю.
1: Сходите.
0: Уже, да, я уже знаю, я уже вчера видела, как там поздравляли с юбилеем заслуженного артиста у вас в драмтеатре. Так что, да, вот я с удовольствием.
1: Да, это интересно будет. Опять же, вы за время пребывания в каждом городе куда-нибудь стараетесь посмотреть что-нибудь или нет?
0: Дети ездят и на лыжах, и везде, где только можно зимой, они катаются, и куда только то, ну, в общем, где-то куда только можно, туда они и ездят. Летом они, конечно, купаться любят безумно, поэтому я в Сочи люблю ездить. Летом обычно в Сочи уезжаю. А в принципе, каждый занимается тем, чем любит. Ну, так как у Саши трое детей, они уж как-то вот так регулируют между семьей, что кому надо. Ну, в общем, успевают. Все успевают делать.
1: Ну да, опять же, в каждом городе есть какие-то вот вещи обсуждаемые, да, какие-то достопримечательности, где-то что-то. Ходите куда-нибудь?
0: Ходим, да.
1: Но что-нибудь здесь, были у нас?
0: Мы здесь еще не были, у нас же премьера только вот недавно состоялась. И до этого мы 2 месяца в отпуске фактически были. И для нас было немножко тяжеловато, и для животных, и для людей начало было такое нервное, все очень волновались, переживали. Мы еще нигде не были, а в эту неделю, к сожалению, им пришлось вернуться в Москву. Там дела были неотложные, и они еще в Москве, у меня дети. Поэтому школьники здесь, родители там, бабушка тоже здесь. Так что вот распределение обязанностей.
1: Ну, когда вернутся, наверное,
0: что-нибудь.
1: Да, обязательно,
0: что-нибудь, да. Обязательно что-то куда-то сходим, что-то посмотрим обязательно, да.
1: Сколько вообще длятся гастроли? То есть вы у
0: вот
1: нас...
0: мы начали на той неделе. До 18 октября у нас будут гастроли. Суббота, воскресенье в основном мы работаем. В октябре, конечно, побольше представлений будет. Сентябрь очень тяжелый. Дети в школу пошли. И с деньгами у всех тяжело.
1: Ну, да,
0: и вообще первые недели школьников тоже тяжелые обычно бывают.
1: На первый месяц,
0: да,
1: господи.
0: Да, сентябрь тяжелый, а так в октябре у нас побольше будет представлений, но мы всегда очень рады зрителям, которые приходят к нам на выступление, потому что до 18 октября мы здесь у вас в этом городе работаем, желаем всех посмотреть на нас, чтобы тоже посмотрели. Приходите, пожалуйста, мы вас всех любим, всегда ждем и детей, и взрослых.
1: Скажите, как вот вы могли бы сформулировать буквально парой слов, вот ваш цирк, он какой по характеру?
0: Классический, цирковой. Мне кажется, для всех людей...
1: Семейный,
0: который каждый житель может для себя найти что-то, любой номер, который им понравится. Вот, мне кажется, такого плана, потому что очень жанровый, разножанровый цирк. И классический, и потом... Пожилые люди, наверное, в свою юность окунаться могут.
1: Да, да.
0: Они вспоминают те годы, и это тоже радует, потому что они какой-то своей жизнью начинают жить. Дети радуются тому, что они видят сейчас. Но я считаю, что нормальный классический такой цирк.
1: От себя добавлю, мы не перечислили это совершенно, но помимо медведей и собачек, для тех, кто любит именно животных в цирке, там есть пеликаны, мы их упоминали, а еще там есть верблюды.
0: Дикобразы.
1: И дикобразы.
0: Но пеликаны
1: в том числе
0: очень...
1: и альбиносы, дикобразы.
0: Да, но пеликаны вообще очень редко в цирках, и даже в зоопарках очень редко. У нас там и розовые пеликаны, и серый пеликан, и вообще такие прекрасные животные, которые крыльями птицы эти машут, они, ну, красавцы, красавцы.
1: Хорошо себя ведут,
0: да,
1: и сидят, как орел, вот такие.
0: Да,
1: все.
0: И летают, и, в общем-то, все это очень красиво и неожиданно появилось.
1: Неожиданно это точно, это неожиданно, да. Да. И жонглирование вот это с ними тоже очень забавно выглядит, конечно, когда ему кидают мячик, а потом отбирают, а он пытается его жевать.
0: Он жевать, а собака забирает его.
1: Да, это очень симпатично.
0: Это все вроде задействованы, и собаки, и пеликаны, и дрессировщики тоже.
1: Мне осталось поблагодарить за очень интересный рассказ. На все вопросы Татьяна Валентиновна нам ответила, все очень интересно. И это всегда ощущается, когда люди влюблены в свою профессию. А когда целая семья влюблена в свою профессию, это вообще дорогого стоит.
0: Ой, спасибо вам огромное, что вы нас пригласили сюда. Я считаю, что самое главное, чтобы зритель полюбил эту программу, приходил к нам, а мы от всей души будем только радовать зрителя и доставлять ему удовольствие, поскольку мы можем.
1: Ну, это есть ваше вот самое основное. Еще раз спасибо большое Татьяне Валентиновне. Приходите все в Брянский цирк.
0: Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
2: В Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне были сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается в настоящее время одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины, на развитие которого направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянской области свой гражданский долг на выборах уже исполнили более 42% избирателей. Напомню, согласно решению Центра избиркома, в приграничных районах нашей страны предусмотрена возможность выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и досрочных выборах губернатора, в частности Брянской области, в том числе и по месту жительства. Как сообщает областная избирательная комиссия, это позволяет избежать массового скопления людей. В отдельных районах возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования или в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. В Кремле выразили уверенность в обеспечении внутреннего рынка России топливом. С этой целью, в числе прочего, действуют ограничения на экспорт нефтепродуктов. В связи со сложившейся на рынке топлива обстановкой, правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе вместе с регионами и нефтяными компаниями. Ранее в Кабинете министров заявили о достаточном обеспечении аграриев топливом. Ситуация же на нефтяных рынках в целом в мире стремительно ухудшается, в основном из-за нестабильности и эскалации в Персидском заливе. Единственным решением, по мнению Москвы, было бы сопутствующее энергетическому перемирию снятие незаконно санкций на поставки топлива на мировые рынки. Так, газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, в Америке фиксируются случаи ограничения продажи моторного масла на фоне дефицита базовых масел для производства синтетических смазочных материалов. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме с картами детей. Злоумышленники начали рассылать родителям уведомления о якобы подозрительных транзакциях на картах их детей, призывая срочно подтвердить личность. Нажав на ссылку, пользователь оказывается на сайте, где его просят ввести паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию. Сотрудники полиции еще раз настоятельно предупреждают граждан России о рисках перехода по ссылкам в подозрительных сообщениях. Родителям рекомендуется не вводить свои банковские данные на незнакомых ресурсах и не раскрывать пароли и коды из СМС третьим лицам. При возникновении вопросов о детской карте необходимо связаться с банком через официальное приложение. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 17 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября.
0: ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Губернии по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

всего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 15 часов.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Слов и место для шага вперед.
0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения всех социальных обязательств. По словам главы региона, чтобы запустить цикл реализации новых инвестпроектов, необходимо выявлять новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом руководитель области акцентировал важность сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках, поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такой безопасности гарантировать, причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Несмотря на международную напряженность, Россия продолжает развитие. В правительстве подчеркнули, в настоящее время формируется экономика предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Торговля переориентирована на дружественные страны и расширяется в этом направлении двузначными темпами, в том числе благодаря поставкам не сырьевых, не энергетических товаров. Последовательно воплощаются в жизнь национальные проекты, которые решают и вопросы достижения лидерства по целому ряду направлений. Федеральный уровень содержит 11 – от регистрации бизнеса и налогов обложения до инноваций и патентного права. Ранее Владимир Путин обозначил важную задачу – это запуск нового инвестиционного цикла. Ее решение, по мнению российского лидера, требует дополнительно созданных удобных предсказуемых условий для инвесторов с опорой на запросы предпринимателей, а также потребности регионов и интересы страны в целом. Завтра, в праздничный день, в Брянской области синоптики прогнозируют относительно летнюю погоду. В дневные часы в Брянске будет около плюс 23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
7: 6+.
8: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

теплый чай. Но с утра теперь омлет, в сковородке 5 котлет, как бы невзначай.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчман, листни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность 61%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: капитальную смену.
1: Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Завершается капитальный ремонт улицы Спартаковской. Что осталось сделать рабочим, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
14: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
15: Категория 0+.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне были сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается в настоящее время одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины, на развитие которого направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянской области свой гражданский долг на выборах уже исполнили более 42% избирателей. Напомню, согласно решению Центра избиркома, в приграничных районах нашей страны предусмотрена возможность выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и досрочных выборах губернатора, в частности Брянской области, в том числе и по месту жительства. Как сообщает областная избирательная комиссия, это позволяет избежать массового скопления людей. В отдельных районах возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования или в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Брянская молодежь приняла участие в международном фестивале, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у нашей делегации особая миссия. Брянские артисты встречали прибывающие на фестиваль делегации русскими народными танцами и зажигательными хороводами. Покорили гостей не только из России, но и из других стран мира. По словам главы региона, Брянская область на форуме представляет более 40 человек. Это волонтеры, активная молодежь, представители регионального отделения движения первых и юные дарования из Брянского колледжа искусств. Добавлю, в этом году фестиваль объединяет более 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Ключевые направления – это наука, образование, предпринимательство, спорт, креативные индустрии, цифровые технологии и госуправление. Созданы пространства, где молодые люди могут реализовать совместные инициативы и формировать образ будущего. Завтра в праздничный день в Брянской области синоптики прогнозируют относительно летнюю погоду. В дневные часы в Брянске будет около плюс 23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянцы оценили придомовые мобильные пункты для досрочного голосования. Все подробности в сюжете Андрея Мамошина.
2: Федеральный проект «Юный следователь» Брянский оздоровительный комплекс «Лесной» принял первую региональную смену.
3: Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
4: Завершается капитальный ремонт улицы Спартаковской. Что осталось сделать рабочим, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Политическая реклама.
6: Брянская область. Родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
7: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
5: Это была политическая реклама.
8: Реклама.
9: Ехали медведи.
10: На велосипеде.
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
12: Категория 0+.
13: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянцы оценили придомовые мобильные пункты для досрочного голосования. Все подробности в сюжете Андрея Мамошина.
2: Федеральный проект «Юный следователь» Брянский оздоровительный комплекс «Лесной» принял первую региональную смену.
3: Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
4: Завершается капитальный ремонт улицы Спартаковской. Что осталось сделать рабочим, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Политическая реклама.
6: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
7: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
8: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
9: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
10: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России» Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Это была политическая реклама.
12: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения всех социальных обязательств. По словам главы региона, чтобы запустить цикл реализации новых инвестпроектов, необходимо выявлять новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом руководитель области акцентировал важность сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках, поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такую безопасность гарантировать. Причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Несмотря на международную напряженность, Россия продолжает развитие. В правительстве подчеркнули, в настоящее время формируется экономика предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Торговля переориентирована на дружественные страны и расширяется в этом направлении двузначными темпами, в том числе благодаря поставкам не сырьевых, не энергетических товаров. Последовательно воплощаются в жизнь национальные проекты, которые решают и вопросы достижения лидерства по целому ряду направлений. Федеральный уровень содержит 11 – от регистрации бизнеса и налогов обложения до инноваций и патентного права. Ранее Владимир Путин обозначил важную задачу – это запуск нового инвестиционного цикла. Ее решение, по мнению российского лидера, требует дополнительно созданных удобных предсказуемых условий для инвесторов с опорой на запросы предпринимателей, а также потребности регионов и интересы страны в целом. Завтра в праздничный день в Брянской области синоптики прогнозируют относительно летнюю погоду. В дневные часы в Брянске будет около плюс 23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянцы оценили придомовые мобильные пункты для досрочного голосования. Все подробности в сюжете Андрея Мамошина.
2: Федеральный проект «Юный следователь» Брянский оздоровительный комплекс «Лесной» принял первую региональную смену.
3: Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
4: Завершается капитальный ремонт улицы Спартаковской. Что осталось сделать рабочим, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Авторадио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 000 рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед. Политическая реклама.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
3: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
4: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
8: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые.

0: Аэропарк. Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро.
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ.
1: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сбор урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме прочего, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. В свою очередь, в кабинете министров выразили убеждение, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне были сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается в настоящее время одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины, на развитие которого направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянской области свой гражданский долг на выборах уже исполнили более 42% избирателей. Напомню, согласно решению Центра избиркома, в приграничных районах нашей страны предусмотрена возможность выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и досрочных выборах губернатора, в частности Брянской области, в том числе и по месту жительства. Как сообщает областная избирательная комиссия, это позволяет избежать массового скопления людей. В отдельных районах возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования или в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Брянская молодежь приняла участие в международном фестивале, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у нашей делегации особая миссия. Брянские артисты встречали прибывающие на фестиваль делегации русскими народными танцами и зажигательными хороводами. Покорили гостей не только из России, но и из других стран мира. По словам главы региона, Брянская область на форуме представляет более 40 человек. Это волонтеры, активная молодежь, представители регионального отделения движения первых и юные дарования из Брянского колледжа искусств. Добавлю, в этом году фестиваль объединил более 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Ключевые направления – это наука, образование, предпринимательство, спорт, креативные индустрии, цифровые технологии и госуправление. Созданы пространства, где молодые люди могут реализовать совместные инициативы и формировать образ будущего. Завтра в праздничный день в Брянской области синоптики прогнозируют относительно летнюю погоду. В дневные часы в Брянске будет около плюс 23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Малооблачно, южный ветер до 5 метров в секунду. Влажность 79%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Это страсть. Страсть. Это...

не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

0: Авторадио.
1: Нам историю не продлить, в одну сторону нам не плыть. По течению этих рек превращая минуты в бег.
2: Мне бы просто начать с листа, все забыть и не знать места. Посмотри на мою ладонь, она так пуста,

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья, малыш.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность 64%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.